0: 家都在看我们。我觉得这样的场景可能我一辈子遇不到几次，在他们俩走向对方的时候有点说不出话了。他们，我当时本来是想全程记录这个画面的，但真的是那个场面完全身处电影里的那种感觉，我忘了按了，我忘按了，错过了一部分。
1: Gift for you.
2: 那
3: This is the Chinese shop shop.
4: 这样子，这扣子你看，哦，
0: 好幸
3: 福。这料呢？这料呢
1: ？It's my color. 哦 ，It's my color.
3: 他喜欢这色儿。
0: Green.
3: Yes. 这看，太啥了？这灰姐。
0: 老爷，还有一个礼物，
3: 这个呢？我是光秃子。
0: No here.
5: 哎呀！Мне кажется, что такие связи, как у нас с Гуанчи, они не очень часты. Наверное, это все-таки достаточно редкое явление, когда люди могут столько времени.Помнить друг друга, и у нас отношения никогда не портились, и мы всегда друг о друге думали только хорошее. Тянуло, потому что у нас были одинаковые какие-то оценки каких-то явлений, которые мы могли наблюдать. Только приятное.
0: 就是您怎么定义您跟斯维达之间的这种感情呢？就是您觉得是爱情吗？
6: 招边上，擦边这种感情比较复杂，就是国际友情呢，比友情又前进一步，知道吗？而且他这次给我的印象就是说，他确实那阵还真喜欢我。这次去了，他指着这个，对那个中国的留学生，跟他说：“哎的妈呀，别说刘伯父。”这是我的初恋。后来默默出去了，出去给我们俩创造条件，他就跟我说，自你走以后，我每天都在想你。